0: Слушай гласно. Слушай гласно.
1: Расака, ви го разбавихте, Демат.
0: Канал 77.
2: Лето до максимум.
3: Сукави на максимум.

0: Слушай гласно.
1: Дечки, музика топ. Екстра сте.
0: Канал 77. Само хитрое. Ново на канал 77.